эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

завтрашним меркам. Ты слишком живая и дерзкая. Ты помнишь из детского фрагментами и лишь несколько. И спросить уже не с кого за то, что казалось так близко и было так верно.

летящих средств, бесконечной вереницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться, но город пустым на тебя, и значит снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд, мне надо бежать.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Я таке в цвіті в любові. Время года на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: за баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Начало месяца, по традиции, время и шанс взглянуть на продажи и тренды только что ушедшего и понять, а что же будет дальше. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: В июле автомобильный рынок показал неоднозначную динамику, чему способствовали летний период отпусков и осторожность потребителей. Помимо этого, высокие процентные ставки по кредитам, а также колебания валютных курсов и, разумеется, уменьшение скидок на востребованные модели. Несмотря на продолжение мер поддержки со стороны производителей, да и правительства, существенных изменений, скажем прямо, не произошло. Снижение ключевой ставки обычно проявляется с задержкой, и в сложившихся обстоятельствах спрос не увеличился, да и снижение ставки было скорее символическим. Тем не менее, сегмент гибридных и электрических автомобилей продолжил демонстрировать рост. Ситуация с топливом, очевидно, не привела к заметному снижению спроса и, вероятно, окажет ограниченное влияние. Краткосрочно наблюдалось повышение интереса к гибридным машинам. Однако критический дефицит зарядных станций остается основным препятствием. Это говорит о том, что обсуждения по расширению инфраструктуры для транспортных средств на альтернативных источниках энергии пока лишь остаются на словах и на бумаге. Вследствие чего подавляющее большинство покупателей электричек и гибридов – это жители частных домов, не зависящие от общедоступных зарядных устройств. Кроме того, по итогам июля было заключено значительное количество корпоративных сделок, которые как продавцы, так и покупатели стремились завершить. Окончание квартала, как правило, ускоряет процесс принятия решений. В июле у многих потребителей приоритеты сместились на отдых и отпуск вместе с детьми, поэтому ожидается, что осенью спрос на автомобили по традиции вырастает. По итогам июля в России было продано без малого 135 тысяч автомобилей, что незначительно превышает прошлогодний показатель на 0,5%. По сравнению с предыдущим месяцем зафиксирован рост более чем на 5%. Ранее агентство «Автостат» сообщило о статистике продаж подержанных автомобилей. За первое полугодие в России было реализовано почти 8 тысяч, что почти на 40% больше, чем в прошлом году.
0: Автомобильные факты.
1: Август, традиционно завершающий летний период, приносит с собой оживление деловой активности. Однако, согласно текущим прогнозам, нет явных предпосылок ни для значительного подъема, но и для резкого спада. Ожидается, что снижение ключевой ставки до 14% в ближайшем будущем вряд ли окажет существенное влияние на потребительский спрос, поскольку на фоне привлекательных процентных ставок по кредитам россияне склоняются к сохранению имеющихся сбережений. Потенциальную поддержку продажи могут оказать акции от дистрибьюторов и программы обмена старого автомобиля на новые системы трейд-ин. Помимо этого, льготное кредитование и достаточный ассортимент автомобилей в дилерских центрах. Вместе с тем, в отношении наиболее популярных моделей возможно сокращение предлагаемых скидок. Ожидается, что август может показать отрицательную динамику в диапазоне 5-7% по сравнению с июльскими показателями. К положительным моментам можно отнести, еще раз повторюсь, смягчение условий кредитования благодаря снижению ставки Банка России. Но что уж тут кривить душой, шаг снижения слишком мал, чтобы активизировать активность, а действующие условия кредитования пока скорее являются барьером, чем реальной возможностью приобрести себе новый автомобиль. Пока ставка не приблизится к 12%, отражая реальную стоимость денег, вряд ли стоит ожидать значительного всплеска покупательской активности именно в кредитной части. Клиентская активность формируется зачастую под давлением множества факторов, но ключевым остается стабильность доходов покупателей и реальная потребность покупки нового или подержанного автомобиля. Вот такая статистика, вот такие тренды ожидают нас в августе, друзья. Всем желаю успехов и удачи.
0: За баранкой.
2: Реклама на радиопортал.
3: Не заходи в Сувалков.
4: Почему?
3: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
4: Убедила, иду.
5: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь. Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8 906 589 96 90. слышите? Это вас зовет море. Мчим к солнцу.
3: Новинка сезона в турагентстве «Лиский тур». Сочи, Абхазия. 5 дней свободы, 4 ночи релакса. В город-отеле «Бархатные сезоны».
5: Пляж с голубым флагом, анимация для всех, новые комфортабельные автобусы. Всего 18 500 рублей.
3: Представитель «Лиский тур» в Нововоронеже, улица Космонавтов, 10А. Звоните 8-952-958-6207.
5: Ловите волну с «Лиский тур».
6: Нора, мама, это же любимый магазин нашей Мурочки.
7: Да и нам с папой Нора очень нравится.
8: 15% скидка на все. 15 августа. До встречи в Норе.
9: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
1: СКС «Лада».
2: Но чтобы выбор был большой.
1: СКС «Лада».
2: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
1: СКС «Лада».
3: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
4: О, совсем другой разговор.
3: Воронеж, независимости 84А, плюс 7 473 211 56 98.
1: СКС «Лада».

0: Ну а как тебе жара вот эта?
1: Жара? Отлично. Пошла жара.
0: Пошла жара, друзья.
1: Меня устраивает. Кого как.
0: Доброе утро. Ну вот пошла жара, значит, и у нас в эфире тоже пошла жара. Всем привет и здравствуйте. В студии Алексей Никитин.
1: Лана Вершинина.
0: Позитива, отличного настроения. Что еще пожелаем?
1: Хорошего расположения духа.
0: Летнего.
1: Летнего.
0: Классного.
1: Вайба.
0: Летнего вайба вам.

0: Шестой день третьего летнего месяца на календаре, он же четверг, дорогие друзья.
1: Он же август и он же рабочий день у нас с вами, все,
0: ну,
1: кто слушает.
0: До выходных остается немного, уже хорошо.
1: Мы уже начинаем потихоньку готовиться к пятнице, да?
0: Конечно, это утреннее шоу, разбудильник, будут приветы. Будут какие-то рассказы. Вот,
1: просыпаемся,
0: а
1: просто планы. Просыпайтесь. Я же их никого не разбудила.
0: Ты сама сначала проснись.
1: Хорошо.
0: Продолжим после рекламы.
2: Реклама на радиопортал.
3: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью. Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
5: Нора! Мама, это же любимый магазин нашей Мурочки!
6: Да и нам с папой Нора очень нравится.
7: 15% скидка на все. 15 августа. До встречи в Норе.
8: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
9: СКС «Лада».
10: Но чтобы выбор был большой.
9: СКС «Лада».
10: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
9: СКС «Лада».
11: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
12: О, совсем другой разговор.
11: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
9: СКС «Лада».
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
13: Разбудильник.
1: Теперь-то я можно скажу? Доброе-доброе утро, любимый город. Просыпайтесь.
0: Вот, проснулась Лана, проснетесь и вы. Это как слоган, знаешь, тебе надо баллотироваться куда-то в депутаты.
1: Давай, где поставим первый плакат? Вот здесь, я думаю, у автозаправки.
0: В гаражах давай повесим. Проснулась Лана.
1: Проснетесь и вы.
0: Проснетесь и вы, хорошо.
1: Я помню, в Воронеже очень меня забавлял такой плакат на улице... Да вы, а где же у нас железнодорожная больница? Я не помню. Глянь, забыла эту улицу. В общем, там фильтры для воды рекламировались.
0: Проспект Революции?
1: Нет, не проспект. Железнодорожка, где у нас?
0: Ну хорошо, ладно. И что? Фильтры для воды.
1: Стрелковая дивизия там какая-то улица. Угу. В общем, фильтры для воды, и написано: пейте запоем, с нами можно.
0: Вот так, воду, да. пей вода.
1: Ну, про воду там не сказано, но ты догадываешься, что это фильтр для воды.
0: Сейчас радиослушатели сами. У нас летят ваши сообщения, приветы и поздравления. Денис пишет: доброе утро, радиопортал. Кстати, Денис смс-ку нам написал, и это приветствуется.

0: традиционно, все классно. Все у нас традиционно,
1: хорошо. Тогда традиционный привет от огнедышащего Тапка. Привет, радиопортал и Новый Воронеж. Желаю отличного четверга.
0: Тапок, привет тебе, топи по полной.
1: Илья пишет: добрейшее утро всему миру и моему водителю Коле в синем. Хочется поздравить весь мир с этим прекрасным днем. Подпись «Люди в синем».
0: Просто вот так, с четвергом. Это прекрасно, какой-то праздник или что?
1: Это прекрасный день. Ну вот они проснулись, светит солнце, небо ясное, чистое. Это уже повод для того, чтобы радоваться.
0: Ну хорошо, Роман передает привет всему Новому Воронежу и огромный пламенный привет своей супруге Валентине.
1: Молодцы, ребята, вот молодцы. Значит, оба на работе, да?
0: Да, все пишут нам, здорово. Пока все, с приветами, друзья. Расскажем о нашем сегодняшнем партнере. Итак, партнер «Разбудильника». Сегодня ресторан «Дон».
2: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
0: Вот не могу не согласиться с предыдущим оратором. Действительно, стоит посетить ресторан «Дон», потому что там уже совсем скоро состоится классический, полюбившийся всем квиз. В этот раз он называется «Квиз обо всем на свете». Хочешь весело и интересно провести вечер? Приходи на игру. Итак, друзья, 7 августа, в пятницу, это уже завтра, что вас ждет в ресторане «Дон» в 18.00? Квиз обо всем на свете. Мы приготовили вопросы из самых разных областей. Кино и музыка, поп-культура и мемы, география, искусство, наука, неожиданные факты о знаменитостях и многое другое. Конечно же, будут вопросы на логику и смекалку. В общем, все как вы любите. Что вас ждет? 6 раундов с вопросами разной сложности. Командная игра. Можно прийти с друзьями или можете прийти, а в одиночку вам найдут коллег, команду подберут на месте. Море азарта, смеха и дружеских споров. Много призов и памятных подарков участникам. Гарантируем, атмосфера будет настолько крутой, что захочется прийти еще. Продолжительность порядка 2-2,5 часов. Вопрос, куда позвонить, чтобы попасть на квиз обо всем на свете?
1: Вопрос, куда
0: позвонить? Это вопрос от радиослушателей. Они скажут: ну, Алексей, ну куда? Во-первых, ресторан «Дон Новый Воронеж» — это сообщество во ВКонтакте «Орбиталь», да? Либо по телефону 8-915-583-29-31. Начинаем, как всегда, в 18.00. Стоимость участия всего 1000 рублей. С человека в стоимость уже входит напиток из бара. Количество мест ограничено. Бронируйте участие заранее.
1: Я так чувствую, там в команду надо набирать и молодых, совсем юных, если будут мемы, да? Если будут что-то, кинофильмы, это вот любители кино.
0: Ну, не скажи, да, смотри, вот, к примеру, ты в курсе Six-Seven, да, вот? Нет? Да?
1: Нет, да.
0: Вот, ну, а я да.
1: В курсе, ты же периодически шутишь это.
0: Да, поэтому так меня набралась.
1: Да, тебя понабралась, да. Чего хорошего.
0: Любые возрастные, ну, я не знаю, здесь не стоит возрастное ограничение.
1: Нет, я говорю наоборот, но я к тому, что команду надо формировать из разносторонние люди. Кто-то меломан, кто-то киноман. Кто-то энциклопедии любит.
0: Ну да, квиз обо всем на свете. Представляешь, там и про кино, и про географию, искусство, и про звезды. Ну, очень интересно, мне кажется. Ну, и опять же, атмосферно в ресторане «Дон». Культурно, весело и смешно. Классные ведущие все это ведут.
1: Ну да, приятно провести вечер, а почему бы нет? А почему бы нет? Давай сегодня вручать такой приз.
0: Да, мы вручим один пригласительный билет на квиз обо всем на свете, который состоится в ресторане «Дон» уже завтра, 7 августа, в пятницу в 18.00. Билет будем вручать единственный, неповторимый, но за очень интересное задание.
1: Сегодня у нас день грибных дождей. Я так думаю, что в городе у нас достаточное количество грибников. Многие уже

0: Уже отправились, многие уже с урожаем. Но, в принципе, если идешь и гуляешь через парк, то, наверное, все видели, там урожай грибов невероятнейший.
1: Подожди, ну грибы, они после дождя, да?
0: Да, вот. После дождя.
1: Грибные дожди. Сегодня я не смотрел, что нам синоптики обещают, но, по-моему, без дождей.
0: Ну, очень хорошо. Ну, день-то никто не отменял.
1: То есть ты предлагаешь вызвать грибной дождь или нет? Что-то другое какое-то задание будет?
0: У Александра спросим, сможет ли он вызвать дождь, солнце. Он с солнцем он уже справился.
1: У нас есть помощник.
0: Да, у нас есть помощник из укротителей драконов. А мы сегодня... А давай нам друзья наши напишут, какие бы новые грибы они хотели найти или новое название грибам присвоить.
1: Классно, слушай. Да, дорогие проснувшиеся и слушающие, давайте придумаем какое-то новое, позитивное, оригинальное название для грибов. Свои варианты и версии присылайте в мессенджер Макс на номер 839-405-4945. СМСки тоже приветствуются. Ну, за самое классное, вот позитивное название для грибов мы подарим один пригласительный билет на квиз «Обо всем на свете», который состоится в ресторане «Дон» 7 августа в пятницу в 18:00. Ждем ваше сообщение. Придумываем название.
0: Даже если захотят позвонить нам, мы будем рады услышать ваши голоса.
1: Ну, подожди, пока мы вот не ушли на музыкальную паузу, какое бы ты название придумала для грибов?
0: Какой-нибудь...
1: Податомники, например.
0: Да, вот я вот... У меня было под...
1: Под чем-то, да?
0: Точно.
1: Для грибов это уже хорошо.
0: Актуально.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Не заходи в Сувалков.
3: Почему?
2: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
3: Убедила, иду.
4: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
5: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
6: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Презент, как всегда, у нас классный. Сегодня разыгрываем пригласительный билет на квиз «Обо всем на свете», который состоится в ресторане «Дон» 7 августа, завтра, в пятницу, в 18.00. Друзья, да, классический, полюбившийся всем квиз «Обо всем на свете». Хотите весело и интересно провести вечер? Приходите на игру в ресторан «Дон». Запись на игру по телефону. Внимание! 8-915-583-29-31. Ну или сообщество во ВКонтакте «Ресторан Дон Нововоронеж». Начинаем, как всегда, в 18.00. Стоимость участия всего 1000 рублей. С человека, а в эту 1000 рублей уже входит напиток из бара. Друзья, количество мест ограничено. Бронируйте участие заранее. Ресторан «Дон Нововоронеж», как всегда, нас удивляет, радует и развлекает. Классный квиз «Обо всем на свете». Завтра, 7 августа, 18.00.
1: И у нас уже есть название грибочка. Илья пишет: «Ядерный нанорасщепитель на тонкой ножке». Скажите, Илья, это гриб ядовитый или съедобный? Там трубчатый или пластинчатый? Будем уточнять. Он для засолки хорош или на жарение идет?
0: Да, нам интересно. Друзья, мы сегодня отмечаем день грибного дождя, да, и придумываем название грибов, для грибов.
1: Я думаю, что нашей местности, вот, да, очень хорошо бы оно подошло. А у тебя какие грибы на ум приходят?
0: На ум у меня приходит, ну, знаешь, какой-нибудь...
1: Гриб на ум по имени.
0: Гриб на ум. Ну, это тоже по-местному. Ладно. Волнушка, например, трансформер, да, вот такой гриб. А она, знаешь, вот эта волнушка будет менять цвет шляпки в зависимости от настроения. Если розовая волнушка, значит, все хорошо. Если сиреневая, ну или да, какая-то, значит, она грустит. А если серый, то лучше ее сегодня не трогать и не беспокоить.
1: А я бы какую-нибудь поганка остальная одиночная.
0: Так,
1: ну, произрастать она будет одиночно, да, вот грибок полянкой не бывает, потому что остальные не пришли.
0: Тоже хорошо. Друзья, придумываем новое позитивное название для грибов. Свои варианты и версии присылайте в мессенджер Макс на номер 839-405-4945. За самое классное сообщение у нас для вас пригласительный билет на квиз «Обо всем», который состоится в ресторане «Дон» 7 августа в пятницу в 18.00.
2: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон», Нововоронеж.
1: Ну, интернет же знает все. Я тут узнала интересное название гриба. Кровоточащий зуб.
0: Есть такой гриб?
1: Да, вот на белых молодых грибах появляются ярко-красные капли. Это способ избавляться от лишней влаги. И с возрастом поверхность немножко темнеет, с коричневого до фиолетовых оттенков. Гриб не ядовит, но и не съедобен.
0: Как часто он кровоточит? Раз в месяц?
1: Не знаю, как часто, не будем уточнять. Но я тебе хотела, Алексей, сказать, дожили мы, наконец-то с тобой дожили. Японские ученые начали первые клинические испытания препарата, который поможет заставить организм вырастить новый зуб вместо утраченного. Так. Это я новость нам с тобой-то прочитала. Мы же уже не молоденькие.
0: Так, интересно, да. Вот, а то вот, знаешь, я ходил, я же не промолчу. Ну, назовем это учреждение.
1: Игру в клетки не докладывают мясо, я молчать не буду.
0: Учреждение, вот назовем это в Нововоронеже, ну, условно, институт улыбок. Ну, вот так. Не рекомендую вообще. Плохо делают зубы.
1: Вот, так вот, мы ждем, Леш, с тобой ждем. И жить в эту пору чудесную уже не придется ни мне, ни тебе. Значит, основа технологии – это временное подавление белка. Тут у него аббревиатура на латинице, которая мешает формированию дополнительных зубов. И чтобы организм снова запустил естественный процесс роста. На животных метод уже сработал. У мышей и хорьков выросли новые зубы.
0: Вот так.
1: А теперь препарат проверяют на людях в университетской больнице Киото. И вот когда подтвердят безопасность и эффективность, то стоматология может такой вот шаг, большой прорыв сделать.
0: Наконец-то стоматологи будут ездить отдыхать не в Дубай, а в Геленджик, да?
1: Ну, либо Анапа, Адлер, куда-нибудь немножечко поближе.
0: Молодцы, китайцы, красавцы. Друзья, мы сегодня о грибах, о зубах, обо всем разговариваем. Да. Японцы.
1: Киото же Япония.
0: А, ну, тоже молодцы.
1: Ну, глазки узенькие, все молодцы.
0: Они там все молодцы.
1: В общем, мы ждем.
0: У нас есть сообщение. Мы придумываем название для грибов. Оригинальное, позитивное. Вот Светлана пишет. Гриб – бодрячок. Нормально.
1: С утра такой немножечко...
0: Лисун.
1: Пожарил.
0: Гриб-лисун.
1: Угу. Подпорталовик.
0: Подпорталовик вообще хорошо. Новогриб. Вот, интересно уже.
1: Дождевик лесной.
0: Так.
1: Атомщик местный.
0: Здоров. Вот хороший. Атомщик местный. Он в районе там, на Южном шоссе, вдоль Южного шоссе будет расти, да? Вот. Атомщик местный. Хорошо.
1: Здоровая нога.
0: Тоже классно, Светлана, вообще супер, оригинально и, как всегда, креативно.
1: Ирина пишет: доброе утро, хорошего всем дня и отличного настроения. Гриб – местный атомовик. Ну вот,
0: вот
1: с атомщиком
0: все...
1: местным, да, это из одного семейства будут. И, как всегда, уже традиционно нам пишет Галина: доброе утро, радиопортал, авиазавод на связи. Всем хорошего дня, уже четверг.
0: В столице Черноземья огромный привет, ну и традиционно авиационная песня для вас, Галя, ловите хорошего вам четверга.

0: В Нововоронеже 8 утра.
1: Радиопортал. Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Более 3100 кандидатов от партии зарегистрировано кандидатами на выборы в Госдуму России. Треть из них – женщины. Это сообщила накануне на встрече с президентом России глава ЦИК Элла Памфилова. Она рассказала, что плавающие и летающие беспилотники будут использовать для доставки документации в труднодоступные и отдаленные места на выборах в Госдуму. Труднодоступные районы есть в 36 регионах. Страны Евросоюза и НАТО содействуют террористическим атакам Киева, поставляя Украине тысячи беспилотников и ракет, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности Всемирной Организации. Киевский режим, терпя поражение на поле боя, делает ставку на усиление террористических атак на мирное население России, в ходе которых в том числе применяются вооружения НАТО. Далее цитата. «Терпя поражение на поле боя, режим Зеленского делает ставку на усиление террора против мирного населения России. Киев ежедневно наносит умышленные удары по мирным жителям и гражданским объектам с применением ракетно-артиллерийского вооружения, БПЛА, средств дистанционного минирования, кассетных боеприпасов и мин-ловушек, в том числе производство стран-членов НАТО», сказал Небензя. Уже с 1 сентября станет доступна оплата проезда в общественном транспорте через приложение МАКС. Так билет на транспорт становится обычной цифровой услугой, как оплата коммуналки или покупка в магазине, а билет и подтверждение оплаты можно хранить в электронном виде. Билеты можно будет купить заранее, а посадка будет проходить быстрее. Также сократится число расчетов наличными. Кроме того, новый способ позволит избежать спорной ситуации с непройденной оплатой или с отсутствием карты. Новая функция уже доступна в тестовом режиме в Новосибирской области. Постоянный шум активирует симпатическую нервную систему, повышая уровень кортизола и адреналина, что приводит к хроническому напряжению и снижению концентрации, рассказала врач оториноларинголог Лариса Валикжанина. Речь о шуме более в 50 дБ. По словам врача, у детей шум тормозит когнитивное развитие на 10-15%. Индивидуальная переносимость шума зависит от генетики, сенсорной чувствительности и прошлого опыта. Интроверты и тревожные люди переносят его хуже. Длительное воздействие вызывает гипертонию, тахикардию, головные боли, снижение памяти и эмоциональное выгорание. Для защиты врач порекомендовала использовать беруши или наушники с шумоподавлением, а также белый шум. Курс доллара на сегодня 6 августа 80.93. Курс евро 93 рубля 19 копеек. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Доброе-доброе утро, любимый город. Просыпайтесь.
1: Желаем каждому фантастически удачного и стопроцентно успешного летнего четверга. Сегодня будет самый лучший день. Всем доброе-предоброе.

0: Слушай, ладно. Ну, вот можно в платье, да, не стоять, танцевать в рваных джинсах, а можно в футболке танцевать, которую вообще стирать не надо. Представляешь?
1: Это как?
0: Это так вот.
1: Ну, можно любую не стирать, просто выбросить потом.
0: Нет, наши друзья из USA, вот так скажем, выпустили футболку, которую можно не стирать целый месяц. Вот не китайцы, опередили друзей китайцев. Так вот, производитель уверяет, даже после тренировок она не будет пахнуть. Секрет в составе. Футболка состоит из меди, серебра, цинка, золота, вулканического пепла и еще есть два секретных компонента, вплетенных в ткань. Ну вот о них, конечно же, производитель не сообщает.
1: Это как секрет Кока-Колы, да? Вот да. Не скажем, да? Не
0: договорим. Есть три версии футболки. На 3 дня, на 14 дней и на 30 дней. Знаешь, как вот такое ощущение.
1: Не продолжай, мы поняли.
0: Да, цены недорогие, в переводе на наши рубли от 3000 до 6000.
1: Ну, невысокая цена.
0: Да.
1: Это вот родители подростков, задумайтесь, нужны ли вам такие футболочки.
0: И там можно и не стой, и танцуй, и, ну, и не потеешь.
1: А то есть и запаха не будет, и грязь не прилипнет.
0: Ну, мне кажется, это от производителей антиперспирантов, которые на 72 часа, вот знаешь, намазался дезодорантом и...
1: 70... Ох уж эти сказочники, помнишь, как в мультике?
0: 72 часа, ты куда собрался? Почему не будешь мыться это время?
1: У меня другой вопрос. Потовыделение – это система охлаждения организма. Если 72 часа у тебя что-то не работает, то это, пожалуй, пора к доктору.
0: Ну, опять же, состав футболки, да? Медь, серебро, цинк, золото – это какая-то тяжелая кольчуга получается, не знаю.
1: Ну, там, знаешь, это напыление наночастицы или рядом лежали, мы потерли ее об золотые украшения.
0: А, вот, рядом с золотом
1: да,
0: лежало.
1: Да, рядом с золотом полежало,
0: ну,
1: да.
0: Ну, уверяют, не знаю, можно, в принципе, за 6 тысяч-то позволить.
1: Ты хочешь проверить и месяц ходить? Я месяц тогда ходить не буду, первый день еще ничего.
0: На период отключения горячей воды приобрел себе такую футболку, и хорошо, и стирать не надо.
1: И танцуй.
0: Не надо, и танцуй. Солнце.

0: Дорогие прослушавшиеся и слушающие, сегодня мы разыгрываем пригласительный билет на квиз «Обо всем на свете», который состоится уже скоро, завтра, 7 августа, в пятницу в ресторане «Дон» в 18.00. Что вас ждет, друзья? Конечно же, будут интересные вопросы из разных областей. Кино и музыка, поп-культура и мемы, география, искусство, наука и неожиданные факты о знаменитостях, а также многое-многое другое. Конечно же, будут вопросы на логику и смекалку. В общем, как вы любите. 6 раундов с вопросами разной сложности. Командная игра. Можно прийти одному, и вам подберут команду уже на месте. Море азарта, смеха и дружеских споров. Много призов, памятных подарков, а также будет крутое настроение, ну и классные ведущие. Мероприятие продлится от 2 до 2,5 часов в ресторане «Дон». Запись на игру по телефону. Внимание! 8-915-583-29-31. Начинаем, как всегда, в 18.00. Стоимость участия, как мы уже выяснили, 1 000 рублей. И в эту сумму входит напиток из бара. Количество мест ограничено. Бронируйте участие заранее.
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Ну и чтобы получить билет на этот квиз, вам всего ничего нужно придумать, какие же грибочки интересные у нас растут в округе. И вот есть уже ваши варианты. Дмитрий пишет: «Доброе утро, новогриб».
0: Новогриб, так.
2: Вот Олег написал: «Большой гриб, портал, маленький порталенок».
0: Портальчик.
2: Да. Светлана написала: «Местный тип». Местный тип.
0: Местный вот тип. Такой, да. Типок такой.
2: Да. Или вкуснющий.
0: Угу, гриб вкуснющий.
2: И еще вариант: полный рот песка.
0: Ну, если не помыть его.
2: Да. И ты знаешь, которые грибочки прячутся, да, их искать надо еще. А, кто не спрятался, я не виноват. А, полный рот песка — это местные трюфели, наверное.
0: Угу.
2: Не иначе. Потом: «Найди меня». Гриб также: «Под стопочку» и «Почти белый».
0: Так, а почему «Почти белый»? Ну, придорожный, видимо.
2: Ну, возможно. А еще Дмитрий пишет: «Гриб гэсовец».
0: Вот, хороший гэсовец. Ну, Дмитрий, я прям вот аплодисменты включу. Все же знают, все вот местные понимают, о чем речь. Гриб гэсовец. Диман, вообще шикарный вариант, мне очень понравилось.
2: Ну вот, это сородич грибочка, местный тип.
0: Типок гэсовец.
2: Гриб на ум, в общем.
0: Денис написал нам: «Мухомор интеллигент, несмотря на свою ядовитость, очень вежлив при встрече, не приподнимает воображаемую шляпу и желает доброго дня». Скрипучим голосом. Вот это, знаешь, Валера, тысячекратно извиняюсь. Мухомор.
2: Либо добрый Всё. Вечер, да?
0: Сосед Валеру я теперь переименовываю в мухомора.
2: Не надо.
0: Нет?
2: Не надо.
0: Обидится?
2: Не, обидится, обидится. Он же не поймет. Понимаешь, когда из контекста что-то вырвано, люди могут обижаться.
0: Ты знаешь, он каждое утро слушает,
2: слушает
0: и улыбается. Вот когда он мне сказал, что если речь идет о нем, он такой, знаешь, самокритичный, необидчивый. И если вот сейчас про Валеру мы говорим целую минуту уже, он счастлив. Mm-hmm. Он просто счастлив. Валера, доброго утра тебе.
2: Слышишь, Валеру пиарит целую минуту, хотя Валера не участвует в предвыборной гонке.
0: Он вообще нигде не участвует. Он просто желает всем хорошего настроения.
2: Я только собралась, проснулась, проснетесь и вы.
0: Да.
2: Отличный слоган.
0: Есть еще у нас сообщение.
2: У нас есть сообщение от Сергея с правого берега Дона. Он нам пожелал доброго утра и хорошего настроения.
0: Серега на правый берег Дона, привет тебе, позитива и отличного настроения. Дорогие друзья, сегодня придумываем новое позитивное название для грибов. Свои варианты и версии присылайте в мессенджер Макс и СМС на номер 839-405-4. 49-45. За самое классное сообщение будет подарок на пригласительный билет на квиз «Обо всем на свете».
3: Под малиновый рассвет мы сидим уже давно. Разговоры тет-а-тет, два билета на кино. На ночной сеанс вдвоем, но ты любишь не меня, и мы точно...

0: Реклама на Радио Портал.
1: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
2: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
3: Нора! Мама, это же любимый магазин нашей Мурочки!
4: Да и нам с папой Нора очень нравится.
5: 15% скидка на все 15 августа. До встречи в Норе!
6: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
7: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
8: СКС «Лада».
7: Но чтобы выбор был большой.
8: СКС «Лада».
7: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
8: СКС «Лада».
9: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
10: О, совсем другой разговор.
9: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
8: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
11: Разбудильник.
12: На радиопортал наступило время астрологического прогноза. Итак, давайте, дорогие проснувшиеся и слушающие, прямо сейчас обратимся к звездам и узнаем, что же они обещают нам сегодня, в четверг, 6 августа.
13: Овны, не хватайтесь за все сразу. Сегодня одно хорошо сделанное дело ценнее 10 начатых.
12: Тельцы, иногда лучший комплимент – это просьба о помощи. Скорее всего, сегодня вы ее услышите.
13: Близнецы, день проверит ваши чувства юмора, и оно снова вас выручит.
12: Так, овны, тельцы, близнецы, раки, да? Вот у нас
13: раки, да.
12: Сбой какой-то произошел. Раки. Так вот, иногда достаточно просто сменить обстановку, чтобы появились новые мысли.
13: Львы, не тратьте силы на желание всем понравиться. Ваши люди сами вас найдут.
12: Девы, не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня с хорошим настроением.
13: Весы, похоже, пришло время выполнить обещание, которое вы когда-то дали самому себе.
12: Скорпионы, не отвечайте колкостью на колкость. Победит тот, кто сохранит спокойствие.
13: Стрельцы, оставьте в расписании немного пустого места. День обязательно заполнит его чем-то приятным.
12: Козероги, даже если все идет медленнее, чем хотелось, вы все равно продвигаетесь к намеченной цели.
13: Водолеи, кто-то сегодня посмотрит на вас совершенно другими глазами.
12: Ну и, наконец, рыбы, не ищите скрытый смысл во всем подряд. Иногда хорошие события просто хорошие события.

0: Разбудильник.
1: А у меня есть полезная информация для футбольных болельщиков. Те, которые вот оле, оле, оле, оле.
2: Новые грибы? Новые грибы на поле футбольном?
1: Нет, для футбольных болельщиков команды «Факел Воронеж». Друзья, компания «Автотранстур» представляет. Итак, вы можете попасть на футбол в Москву. Сейчас все расскажу. Итак, фанаты футбола, эта поездка ваша. 15 августа состоится игра ЦСКА Москва, «Факел Воронеж». Едем смотреть живую игру на стадион «Веб-арена». Приятный бонус. Накануне матча для фанатов с карты болельщика будет организована экскурсия по стадиону. Запись и дополнительная информация по телефону. Внимание! 8-920-456-10-22. Еще раз повторю, хотите попасть в Москву на матч ЦСКА «Факел»? Звоните по телефону 8-920-456-10-22. И трансфер вам обеспечит комфортный и экскурсию, ну еще разные полезные фанатские футбольные плюшки будут.
2: Я думаю, хорошее настроение. Зачем туда едут фанаты? Затем, чтобы наблюдать игру своих любимых спортсменов.
1: Ну, конечно, представляешь, интересно, веб-арена, Москва, ЦСКА, «Факел».
2: Это уже уровень совершенно другой.
1: Конечно, 15 августа, друзья, не пропустите. Подробности в официальном сообществе во ВКонтакте «Автотранстур», «Нововоронеж», ну или по телефону. Вот кто-то сейчас услышал, скажет, эх, мы еще раз телефон продиктовали. А я диктую. 8-920-456-10-22.
2: Поверьте, Алексей у нас такой, как гриб, большой ух. Он слышит все ваши просьбы.
1: Все знаю, да. Все полезные информации владею.
2: Да, гриб на ум у нас знает все. Друзья, сегодня мы разыгрываем с вами один билет на квиз, где тоже нужно проявлять свои знания, что там действительно нужно все знать, все информации владеть, и будет интересно. Приз мы вручаем за самое интересное название гриба. И вот сегодня у нас Михаил написал нам, как мы вас давно не слышали. Михаил, здравствуйте.
1: Михаил, мы рады читать ваше сообщение. Миша, наверное, был где-то на отдыхе, мне кажется. Играл там на гармоне, на аккордеоне, отдыхал, наслаждался. И вот, наконец-то, вернулся в родной Нововоронеж и решил нам что-то написать.
2: Да, он нам пишет: «Доброе утро, Алексей, Лана».
1: Доброе,
2: гриб,
1: Миша.
2: Гриб с названием «Квиз». Проглотил и уже там. Внутренние голоса. Масса почему?
1: Миша, как всегда, оригинальный, креативный пишет. Ну, красавчик, Миш, мы скучали.
2: Сергей пишет: гриб футбольный. Вот так.
1: Просто гриб футбольный, который собирается на поездку ЦСКА «Факел» 15-го.
2: Может себе позволить.
1: Денис написал: опенок социофоб. Прячется от всех на самых высоких пнях, повернувшись к лесу задом. Собирать его можно только со спины. Он не обидится. Интересно, Оксана написала: привет, радиопортал, Алексей, Илана, вам хорошего дня. Оксана, и вам. Лисичка антидепрессант, она предлагает. Вот такой гриб тоже здесь описание есть. Ярко-желтый гриб, который излучает тепло и легкий аромат цитрусовых. Найдя его, грибники непроизвольно начинают улыбаться. Ну, такие тоже.
2: Есть такие грибы, да?
1: Присутствуют, да.
2: Знаешь, грибы всякие нужны, грибы всякие важны.
1: Для чего-то, да?
2: Ну, какой-нибудь там притурбинник.
1: Притурбинник?
2: Луговой, да. Притурбинник луговой.
1: Притурбинник луговой. Ну, звучит. Звучит название.
2: А вот настоящее название грибочка. Называется гриб «Сигара дьявола».
1: Ой-ой-ой.
2: Вот, плодовое тело у этого гриба темно-коричневого цвета и напоминает сигарообразную форму, которая расколота продольно. В общем, когда этот гриб созревает и споры его рассыпаются, он издает такой небольшой звук и туман спор, как будто от сигары, когда
1: дым.
2: Дым, да, дым от сигар.
1: Ничего себе.
2: Да, но растет он либо в Японии, либо в США. В общем, мы с тобой такое не увидим, только на картинках в интернете.
1: Зато мы можем увидеть и уже в ближайшее время практически приобрести, вот как обещают производители, мужской шампунь 72 в одном.
2: Да называется. Что ж такое, Алексей, у тебя сегодня, футболочка на месяц, шампунь 72 в одном. Ну давай, жги, что там?
1: Да.
2: Что, зубы почистить, ботинки помыть?
1: На этот раз, да, российские производители российские нас удивляют. Наши родные, не какие-то там заморские, а наши. Итак, парней наконец-то избавили от мук выбора и запихнули все, вот именно так написано, все нужное в один бутылек, помимо... Мытья головы шампунем можно мыть посуду, чистить унитазы, смывать жир на кухне, смазывать замки, снимать макияж своей даме, если необходимо.
2: Да, судя по нынешним парням, может, и сами.
1: А может...
2: Нет, да и да.
1: Запрещено законом Российской Федерации. Полировать
2: мебель
1: можно. А если
2: он актер? Погоди, если он актер, грим надо смывать, а грим очень жирный.
1: Жирный.
2: Вот, жирные текстуры. Дальше, извиняюсь, продолжаем.
1: Бороться с плесенью можно, разжигать огонь даже для шашлыка. Ну, по-моему, мечта исполнилась. 72 в одном.
2: И машину мыть еще можно, да?
1: Да написано? Там все, все, ну, 72, можно? Это вот несколько
2: это
1: только
2: ты,
1: перечислили.
2: Лучше,
1: там.
2: Выбрал лучше. Лучше,
1: да, 8.
2: Скажи, Алексей, тебе как мужчине нужен такой подарок на 23 февраля?
1: 72 в одном?
2: Да.
1: Ну, конечно, главное, чтобы не полысеть потом, а так-то, в принципе...
2: Ну, это может быть шампунь, это, как гриб. Знаешь, это этот гриб есть можно, да, но только один раз.
1: Это у вас, у девушек, у женщин, понимаешь, там для жирных волос, для слабых волос, там для тела, для ног. А, полотенце разное. А у меня, вот знаешь, у мужчин, да у всех так. Одно полотенце для всего.
2: И посуду гель
1: для душа, гель для душа, который тоже для всего, в том числе, и как шампунь его можно использовать.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
4: СКС «Лада».
3: Но чтобы выбор был большой.
4: СКС «Лада».
3: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
4: СКС «Лада».
5: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
6: О, совсем другой разговор.
5: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7 473 211 56 98.
4: СКС «Лада».

0: 773-64-5-28-39 или по адресу улица Космонавтов, дом 19. Полный социальный пакет. Достойная заработная плата.
1: Разбудильник.
2: А у меня есть поздравление замечательному человеку, директору, между прочим, магазина «Квадратный метр». Это где классный линолеум, ламинат, обои.
3: В общем, все, кто делает ремонт, все туда.
2: Все туда. И сегодня свой день рождения отмечает Ирина Никулина. Ирина, желаю крепкого здоровья. Пусть мельчайшие детали жизни радуют тебя. Пусть все, что окружает, приносит восторг, а близкие люди всегда будут рядом, любят и ценят вас. Всего самого наилучшего, доброго и светлого. Еще раз с днем рождения, Ирину. Она наш друг, она наш товарищ и просто замечательный, классный человек.
3: Ну, тоже присоединяюсь к этим поздравлениям. Счастья, здоровья и мирного, спокойного неба над головой.
2: Да, ну и традиционно, вот приблизительно в это время без 14:09 у нас...
3: У нас лучше всего работают когнитивные способности нашего мозга, и мы лучше всего усваиваем...
2: Мы анализ провели, вот, да, когнитивные способности мозга, как сказала Лана, вот именно в это время у нас...
3: Лучше всего усваиваются новые знания.
2: Новые знания, да, пробуждаются... И сейчас будет постоянная рубрика «Слово дня». «Слово дня» заведует...
3: Пишется слитно,
2: заведует Лана Вершинина. Но на самом деле мы какое-то новое слово узнаем на каждый раз. Классно и оригинально.
3: Сегодня будет такое слово, которое, допустим, я узнала еще в детстве.
2: Так. И
3: на летнем чтении. Наши дети тоже читают. Мы читали книжечку «Капитанская дочка». Потом мы проходили на уроки. А вообще оно...
2: Береги честь с молоду.
3: Да, платье снова. Ой, видите, Алеша-то тоже хорошо учился.
2: А
3: все
2: привет
3: помнит.
2: Галине Львовне, да, 4-я школа, урок литературы.
3: Молодец. Ну, в общем,
2: читали.
3: Это слово и «Война, и мир», Лев Толстой. В общем, там оно тоже используется. И слово-то такое интересное. «Целовальник».
2: Целовальник? Ну,
3: да.
2: Ну, это рот, наверное.
3: Нет.
2: Оральная область
3: нет.
2: Нашего лица, нет?
3: Нет. Целовальник – это человек, который, когда давал присягу что-либо делать, целовал просто крест. А со временем, когда все это видоизменилось, целовальники стали люди, которые открывают, ну, в нынешние времена можно сказать, бар, любое заведение, а тогда это трактир. И, в общем, он клялся и божился, что не будет разбавлять водой напитки, которые там представляет. Ты видишь, как я по обтекаемой все форме. И вот целовал крест, поэтому он целовальник. Ну, в общем, бармен... Его можно так теперь звать.
2: Бармен-целовальник.
3: Бармен-целовальник,
2: ну, то есть он типа, я клянусь, что ничего не разбавлю вам,
3: что ничего не разбавлю вам, что все будет качественно.
2: Нет знакомых барменов у меня,
3: нету,
2: хотя
3: да?
2: Работаю в индустрии.
3: А то в телефоне, можно так переименовать теперь человека, да?
2: Целовальник.
3: Целовальник.
2: Ну, я думаю, кому-нибудь я это расскажу. Интересная история, интересное слово дня, друзья. Напоминаю, что через... несколько минут мы уже подведем итоги. Кому же достанется пригласительный билет на квиз «Обо всем на свете», который состоится в ресторане «Дон» 7 августа в пятницу, уже завтра в 18:00. Мы придумывали сегодня новое позитивное название для грибов. У вас еще есть время
3: написать
2: нам.
3: Да, еще можете
2: нам.
3: Успеть, да.
2: 8-3-9-405-49-45.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Друзья, прежде чем мы объявим победителя, у нас состоится розыгрыш главного приза, я расскажу информацию для всех. Тех, кто не победил, ну или просто хочет классно провести время. Итак, внимание, уже совсем скоро, завтра, 7 августа, в пятницу, состоится классический, полюбившийся всем квиз обо всем на свете. Хотите весело и интересно провести вечер? Тогда приходите в ресторан «Дон», гостиница «Орбиталь». Квиз обо всем на свете. Что будет там? Кино и музыка, поп-культура и мемы, география, искусство, наука, неожиданные факты о знаменитостях и многое другое. Это что касается вопросов. Конечно же, будут вопросы на логику и смекалку. В общем, обо всем на свете, как вы любите. 6 раундов с вопросами разной сложности. Командная игра. Можно прийти одному, подберут команду на месте. Море азарта, смеха и дружеских споров. Много призов и памятных подарков участникам. Гарантируем, атмосфера будет настолько крутой, что захочется прийти еще раз. Запись на игру по телефону. Внимание! 8-915-583-29-31. Подробности в официальном сообществе во ВКонтакте, ресторан «Дон», Нововоронеж. Начало, как всегда, 18.00. Стоимость участия, как мы выяснили, всего
1: 1 000 рублей.
0: В эту стоимость входит напиток из бара. Количество мест ограничено. Бронируйте участие заранее. Как всегда, ресторан «Дон» удивляет нас, проводит классный, интересный квиз обо всем на свете. Весело, интеллектуально, ну и, конечно же, позитивно.
1: Ну, а я немножечко подытожу. Евгений еще успел написать, что грипп портальный. И так хочется сказать, сегодня прям целое семейство. Грипп портальный, грипп подпорталовик, портал, порталенок. Мне кажется, они все в засолку хороши будут. Или грибы. Может, они или пирожки с грибочками такими можно сделать.
0: Грибы мы сегодня обсуждали, придумывали новое, позитивное, оригинальное
1: грибы
0: название.
1: Отсюда, да?
0: Да, а все потому, что день грибного дождя, будет дождь сегодня?
1: Нет, не будет, я не обещала никому.
0: Синоптики тоже не обещают.
1: Может быть, где-то он все-таки выпадет.
0: А вдруг?
1: А вдруг? И там будут какие грибы? Грибы, которые у нас сегодня победили. Ребят, мы тут поспорили.
0: Как всегда, у нас спор.
1: Я за Светлану, за местный типчик гриппа, у нее очень много вариантов, а Алексей у нас за Дмитрия.
0: Ну подожди, Светлана написала нам гриб-бодрячок, лисун, подпорталовик, новогриб.
1: Дождевик лесной, атомщик местный, здоровая нога, местный тип, вкуснющий, полный рот песка, кто не спрятался, я не виноват, найди меня под стопочку, почти белый.
0: Это все название грибов от Светланы, ну и вот какой из них ты выбираешь, чтобы вот заспорить со мной?
1: У меня местный тип.
0: Гриб местный тип. Сегодня поборется с грибом гэсовцем. Гэсовец, написал Дмитрий, гриб гэсовец, мне очень понравился этот вариант, поэтому Дима, я буду топить за тебя.
1: Это аналог местного типа. Ты понимаешь, вот ты когда раскрываешь там на латинице название, а потом в каждом регионе по-разному называется.
0: Ну что, давай. Как всегда, камень, давай. Ножницы, бумага. Раз, два, три. У нас ножницы. Mm-hmm. Давай. Раз, два, три. Бумага у меня.
1: А у меня ножницы.
0: Ладно, ножницы. Светлана, вам аплодисменты. А как жаль,
1: как понимаете, жаль, колющее, режущее всегда побеждает.
0: Свет, мы вас поздравляем, вы у нас сегодня победитель. Вам достается пригласительный билет на квиз обо всем на свете, который состоится в ресторане «Дон» 7 августа, завтра, в пятницу, в 18.00. Друзья, спешите ВКонтакте, в сообщество «Ресторан Дон Нововоронеж», узнавайте подробности и записывайтесь на нереально интересный, классный и позитивный квиз обо всем на свете. Мы завершаем, как всегда, традиционно в конце эфира расскажем, какие можно и нужно отметить праздники сегодня в четверг, 6 августа. День свежего дыхания отмечается сегодня. День огненной воды, день грибного дождя, день шевеления пальцами ног. Кстати, это очень полезно для здоровья.
1: День,
0: да,
1: свежего дыхания, если вы используете средство вот это 72 в одном, чистить все, и футболочку на месяц.
0: Да, ну и именины.
1: Именинники у нас сегодня Анатолий, Афанасий, Борис, Георгий, Егор, Глеб, Давид Иван, Илларион, Николай, Роман. И женские именины у нас у Кристины.
0: Именины у Кристины. Свою любимую супругу Кристину поздравляю с Днем Ангела. Люблю тебя безумно. Ну а вам, дорогие наши радиослушатели, желаем успехов, удачи и продуктивного дня.
1: Хорошего самочувствия и бодрого расположения духа.
0: Обнимаем, приподнимаем. Алексей Никитин.
1: Лана Вершинина.
0: И утреннее шоу.
2: Разбудильник.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Не заходи в Сувалков.
2: Почему?
1: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
2: Убедила, иду.
3: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
4: Лето. Время путешествий «Слизкий тур». Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством «Слизкий тур». Путешествуй легко. Представитель «Слизкий тур» в Нововоронеже, улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
5: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
6: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Начало месяца, по традиции, время и шанс взглянуть на продажи и тренды только что ушедшего и понять, а что же будет дальше. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: В июле автомобильный рынок показал неоднозначную динамику, чему способствовали летний период отпусков и осторожность потребителей. Помимо этого, высокие процентные ставки по кредитам, а также колебания валютных курсов и, разумеется, уменьшение скидок на востребованные модели. Несмотря на продолжение мер поддержки со стороны производителей, да и правительства, существенных изменений, скажем прямо, не произошло. Снижение ключевой ставки обычно проявляется с задержкой, и в сложившихся обстоятельствах спрос не увеличился, да и снижение ставки было скорее символическим. Тем не менее, сегмент гибридных и электрических автомобилей продолжил демонстрировать рост. Ситуация с топливом, очевидно, не привела к заметному снижению спроса и, вероятно, окажет ограниченное влияние. Краткосрочно наблюдалось повышение интереса к гибридным машинам. Однако критический дефицит зарядных станций остается основным препятствием. Это говорит о том, что обсуждения по расширению инфраструктуры для транспортных средств на альтернативных источниках энергии пока лишь остаются на словах и на бумаге. Вследствие чего подавляющее большинство покупателей электричек и гибридов – это жители частных домов, не зависящие от общедоступных зарядных устройств. Кроме того, по итогам июля было заключено значительное количество корпоративных сделок, которые как продавцы, так и покупатели стремились завершить. Окончание квартала, как правило, ускоряет процесс принятия решений. В июле у многих потребителей приоритеты сместились на отдых и отпуск вместе с детьми, поэтому ожидается, что осенью спрос на автомобили по традиции вырастает. По итогам июля в России было продано без малого 135 тысяч автомобилей, что незначительно превышает прошлогодний показатель на 0,5%. По сравнению с предыдущим месяцем зафиксировано рост более чем на 5%. Ранее агентство «Автостат» сообщило о статистике продаж подержанных автомобилей. За первое полугодие в России их было реализовано почти 8 тысяч, что почти на 40% больше, чем в прошлом году.
0: Автомобильные факты.
1: Август, традиционно завершающий летний период, приносит с собой оживление деловой активности. Однако, согласно текущим прогнозам, нет явных предпосылок не для значительного подъема, но и для резкого спада. Ожидается, что снижение ключевой ставки до 14% в ближайшем будущем вряд ли окажет существенное влияние на потребительский спрос, поскольку на фоне привлекательных процентных ставок по кредитам россияне склоняются к сохранению имеющихся сбережений. Потенциальную поддержку продажи могут оказать акции от дистрибьюторов и программа обмена старого автомобиля на новую систему трейд-ин. Помимо этого, льготное кредитование и достаточный ассортимент автомобилей в дилерских центрах. Вместе с тем, в отношении наиболее популярных моделей возможно сокращение предлагаемых скидок. Ожидается, что август может показать отрицательную динамику в диапазоне 5-7% по сравнению с июльскими показателями. К положительным моментам можно отнести, еще раз повторюсь, смягчение условий кредитования благодаря снижению ставки Банка России. Но что уж тут кривить душой, шаг снижения слишком мал, чтобы активизировать активность, а действующие условия кредитования пока, скорее, являются барьером, чем реальной возможностью приобрести себе новый автомобиль. Пока ставка не приблизится к 12%, отражая реальную стоимость денег, вряд ли стоит ожидать значительного всплеска покупательской активности именно в кредитной части. Клиентская активность формируется зачастую под давлением множества факторов, но ключевым остается стабильность доходов покупателей и реальная потребность покупки нового или подержанного автомобиля. Вот такая статистика, вот такие тренды ожидают нас в августе, друзья. Всем желаю успехов и удачи.
0: За баранкой.
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
5: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
6: СКС «Лада».
5: Но чтобы выбор был большой.
6: СКС «Лада».
5: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
6: СКС «Лада».
7: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
8: О, совсем другой разговор.
7: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
6: СКС «Лада».
9: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Центральную аптеку города Нововоронеж требуется провизор и фармацевт. Обращаться по телефону 8-473-64-5-28-39 или по адресу улица Космонавтов, дом 19. Полный социальный пакет. Достойная заработная плата.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Лето – это здорово. Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Министерстве иностранных дел России заявили, страны Евросоюза и НАТО бравируют пособничеством совершения террористических атак Киева, поставляя 1000 беспилотников и ракет Украине. Российская сторона в ходе заседания Совета безопасности Организации Объединенных Наций подчеркнула, киевский режим все больше делает ставку на усиление террористических атак по мирному населению. Единственным способом полностью остановить масштабную практику героизации нацистских пособников на Украине является прекращение существования правящего режима. Ранее Министерство обороны России назвали наращивание Европы производства и поставок беспилотников Украине намеренной эскалацией конфликта, что ведет к непредсказуемым последствиям. Президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы к диалогу с Киевом на основе договоренностей, достигнутых в Стамбуле еще в 2022 году. Российский лидер добавил, при этом необходимо учитывать договоренности в Анкаридже, а также реальную обстановку на земле. Подготовка к выборам депутатов Государственной Думы проходит в активном режиме. В единый день голосования пройдет более 2000 кампаний. Центральная избирательная комиссия отметила, выборы в нынешнем году пройдут в сложнейшей обстановке, на фоне чего принимаются беспрецедентные меры для обеспечения безопасности избирательного процесса. Владимир Путин заявил, страны, заинтересованные в демократических процедурах формирования власти, проводят выборы, несмотря на угрозы. Остальные находят предлоги этого не делать. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва назначены на 20 сентября. Голосование пройдет в течение 3 дней с 18 по 20 число. Глава государства назвал предстоящие выборы в Государственную Думу важнейшим внутриполитическим событием страны. Россиянам разрешат пополнять банковский счет наличными через банкоматы других кредитных организаций. Такая возможность появится с 1 октября и будет работать через систему быстрых платежей. Как сообщили в Центробанке, подключение российских кредитно-финансовых организаций к новому сектору останется добровольным. За одну операцию можно будет внести не более 25 тысяч рублей, за сутки до 50 тысяч рублей, за месяц до 200 тысяч рублей. Кроме того, через систему быстрых платежей разрешат оплачивать налоги, штрафы, детский сад и другие государственные услуги. Крупнейшие российские банки должны запустить такую возможность с апреля следующего года, остальные с универсальной лицензией с октября 2027 года. Для граждан такие платежи будут бесплатными. Миноборнауки может скорректировать правила приема в вузы для баланса интересов олимпиадников и стобальников. Ранее появилась информация, абитуриентам, которые набрали свыше 300 баллов на ЕГЭ, сложно поступить в университетный бюджет из-за высокого конкурса. Среди обсуждаемых идей – введение квоты для победителей олимпиады и предоставление им права подавать документы по льготе сразу в несколько вузов на разные специальности, чтобы таким образом снизить конкурсный отбор. Ранее Миноборнауки сообщили, приемная кампания в российские вузы на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования завершится 29 августа по программам магистратуры и специализированного высшего образования до 20 сентября. Официальный курс американского доллара – 80 рублей 93 копейки. Курс единой европейской валюты – 93 рубля 19 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

твой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Реклама на радиопортал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
2: Не заходи в Сувалков.
3: Почему?
2: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
3: Убедила. Иду.
1: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
4: Нора! Мама, это же любимый магазин нашей Мурочки!
5: Да и нам с папой Нора очень нравится.
6: 15% скидка на все. 15 августа. До встречи в Норе!
7: Слышите? Это вас зовет море. Мчим к солнцу.
8: Новинка сезона в турагентстве «Лиски Тур». Сочи, Абхазия. 5 дней свободы, 4 ночи релакса. В город-отеле «Бархатные сезоны».
7: Пляж с голубым флагом, анимация для всех, новые комфортабельные автобусы. Всего 18 500 рублей.
8: Представитель «Лиски Тур» в Нововоронеже, улица Космонавтов, 10А. Звоните 8 952 958 6207.
7: Ловите волну с «Лиски Тур».
9: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
10: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
11: СКС «Лада».
10: Но чтобы выбор был большой.
11: СКС «Лада».
10: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
11: СКС «Лада».
12: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
13: О, совсем другой разговор.
12: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
11: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
2: Лето – это здорово! Мебель-сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель-сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
3: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыров пекарни «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
4: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
5: СКС «Лада».
4: Но чтобы выбор был большой.
5: СКС «Лада».
4: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
5: СКС «Лада».
6: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
7: О, совсем другой разговор.
6: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
5: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-200.
8: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радиопортал.
1: Не заходи в Сувалков.
2: Почему?
1: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
2: Убедила, иду.
3: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
4: Нора! Мама, это же любимый магазин нашей Мурочки!
5: Да и нам с папой Нора очень нравится!
6: 15% скидка на все! 15 августа! До встречи в Норе!
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В центральную аптеку города Нововоронеж требуются провизор и фармацевт. Обращаться по телефону 8-473-64-5-28-39 или по адресу улица Космонавтов, дом 19. Полный социальный пакет. Достойная заработная плата.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
4: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Количество украинских беспилотников, которые были сбиты над российскими регионами в ночь на 6 августа, стало третьим по количеству за все время. В ночь на четверг были сбиты 605 украинских беспилотников. Российские войска накануне атаковали два судна с военными грузами для ВСУ в Черном море. В итоге были поражены два морских судна типа «Сухогруз», осуществлявшие доставку грузов военного назначения. Киевский режим готов осуществить любые теракты, чтобы представить их Западу как успехи и получить новое финансирование, заявил замглавы МИДа России Дмитрий Любинский. Он отметил, что на фоне неудач ВСУ в зоне боевых действий Киев все активнее прибегает к терактам против мирного населения России. На участке федеральной трассы Р-280 «Новороссия», проходящем через Запорожскую, Херсонскую области и ДНР, запустили систему экстренного оповещения о беспилотной опасности на волнах дорожного радио. Система полноценно функционирует в Запорожской области, в Херсонской области и в ДНР. Оповещение работает в тестовом режиме, завершаются финальные настройки. Новый сервис дополнит работу мобильных огневых групп вооруженных сил России, которые контролируют воздушное пространство над новыми регионами. Услышав предупредительное сообщение в радиоэфире, автомобилисты смогут быстрее сориентироваться в обстановке и принять меры безопасности прямо во время движения. Система оповещения работает не только на трассе, но и в прилегающих к ней населенных пунктах. Сокращение поголовья крупного рогатого скота в некоторых регионах связано с перестройкой животноводческой отрасли и повышением ее эффективности. Об этом известием сообщили в Министерстве сельского хозяйства. Изменение численности поголовья КРС в сельхозорганизациях связано прежде всего со структурной перестройкой животноводческой отрасли и повышением ее эффективности. Хозяйства последовательно работают над улучшением генетики, селекции, кормовой базы и технологий содержания, что позволяет наращивать производство при меньшем поголовье, пояснили из зданию в министерстве. Поголовье крупного рогатого скота сократилось в 70 регионах России. Наиболее заметное сокращение зафиксировано в северных регионах. Тем не менее, в ряде регионов зафиксирован рост численности крупного рогатого скота. Наиболее заметная положительная динамика зафиксирована в Смоленской, Вологодской, Брянской, Рязанской, Ивановской, Тверской областях и в Удмуртии. Для сохранения здоровья сердца и сосудов следует ограничить потребление соли, отказаться от алкоголя и никотина, а также контролировать давление, рассказал кардиолог Алексей Алексеенко. По его словам, в рационе должна преобладать растительная пища, фрукты, овощи, злаки, а также рыба. Следует ограничить жирное и копченое. В жизни не должно быть гиподинамии, а вот бегу, плаванию, езде на велосипеде, пробежкам на лыжах, коньках, скандинавской ходьбе или просто пешим прогулкам нужно отводить 30, а то и 40 минут в день. Кардиолог также призвал вести мониторинг давления, частоты сердечных сокращений, а также проходить профилактические осмотры и диспансеризацию. И, конечно, следует исключить самолечение и своевременно обращаться к врачу при появлении жалоб, а еще постоянно принимать лекарства, назначенные лечащим врачом. Еще одно правило – соблюдение режима сна и отдыха. Курс доллара на сегодня 80.93, курс евро 93.19. Выпуск новостей закончен. Всего доброго, будьте здоровы.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
2: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
3: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
4: Нора! Мама, это же любимый магазин нашей Мурочки!
5: Да и нам с папой Нора очень нравится.
6: 15% скидка на все. 15 августа. До встречи в Норе.
7: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Начало месяца, по традиции, время и шанс взглянуть на продажи и тренды только что ушедшего и понять, а что же будет дальше. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: В июле автомобильный рынок показал неоднозначную динамику, чему способствовали летний период отпусков и осторожность потребителей. Помимо этого, высокие процентные ставки по кредитам, а также колебания валютных курсов и, разумеется, уменьшение скидок на востребованные модели. Несмотря на продолжение мер поддержки со стороны производителей, да и правительства, существенных изменений, не произошло. Снижение ключевой ставки обычно проявляется с задержкой, и в сложившихся обстоятельствах спрос не увеличился, да и снижение ставки было скорее символическим. Тем не менее, сегмент гибридных и электрических автомобилей продолжил демонстрировать рост. Ситуация с топливом, очевидно, не привела к заметному снижению спроса и, вероятно, окажет ограниченное влияние. Краткосрочно наблюдалось повышение интереса к гибридным машинам. Однако критический дефицит зарядных станций остается основным препятствием. Это говорит о том, что обсуждения по расширению инфраструктуры для транспортных средств на альтернативных источниках энергии пока лишь остаются на словах и на бумаге. Вследствие чего подавляющее большинство покупателей электричек и гибридов – это жители частных домов, не зависящие от общедоступных зарядных устройств. Кроме того, по итогам июля было заключено значительное количество корпоративных сделок, которые как продавцы, так и покупатели стремились завершить. Окончание квартала, как правило, ускоряет процесс принятия решений. В июле у многих потребителей приоритеты сместились на отдых и отпуск вместе с детьми, поэтому ожидается, что осенью спрос на автомобили по традиции вырастает. По итогам июля в России было продано без малого 135 тысяч автомобилей, что незначительно превышает прошлогодний показатель на 0,5%. По сравнению с предыдущим месяцем зафиксирован рост более чем на 5%. Ранее агентство «Автостат» сообщило о статистике продаж подержанных автомобилей. За первое полугодие в России было реализовано почти 8 тысяч, что почти на 40% больше, чем в прошлом году.
0: Автомобильные факты.
1: Август, традиционно завершающий летний период, приносит с собой оживление деловой активности. Однако, согласно текущим прогнозам, нет явных предпосылок ни для значительного подъема, но и для резкого спада. Ожидается, что снижение ключевой ставки до 14% в ближайшем будущем вряд ли окажет существенное влияние на потребительский спрос, поскольку на фоне привлекательных процентных ставок по кредитам россияне склоняются к сохранению имеющихся сбережений. Потенциальную поддержку продажи могут оказать акции от дистрибьюторов и программы обмена старого автомобиля на новые системы трейд-ин. Помимо этого, льготное кредитование и достаточный ассортимент автомобилей в дилерских центрах. Вместе с тем, в отношении наиболее популярных моделей возможно сокращение предлагаемых скидок. Ожидается, что август может показать отрицательную динамику в диапазоне 5-7% по сравнению с июльскими показателями. К положительным моментам можно отнести, еще раз повторюсь, смягчение условий кредитования благодаря снижению ставки Банка России. Но что уж тут кривить душой, шаг снижения слишком мал, чтобы активизировать активность, а действующие условия кредитования пока, скорее, являются барьером, чем реальной возможностью приобрести себе новый автомобиль. Пока ставка не приблизится к 12%, отражая реальную стоимость денег, вряд ли стоит ожидать значительного всплеска покупательской активности именно в кредитной части. Клиентская активность формируется зачастую под давлением множества факторов, но ключевым остается стабильность доходов покупателей и реальная потребность в покупке нового или подержанного автомобиля. Вот такая статистика, вот такие тренды ожидают нас в августе, друзья. Всем желаю успехов и удачи.
0: За баранкой.
2: Реклама на радиопортал.
3: Не заходи в Сувалков.
4: Почему?
3: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
4: Убедила, иду.
5: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь. Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
6: СКС «Лада».
4: Но чтобы выбор был большой.
6: СКС «Лада».
4: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
6: СКС «Лада».
0: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
4: О, совсем другой разговор.
0: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
6: СКС «Лада».
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В центральную аптеку города Нововоронеж требуются провизор и фармацевт. Обращаться по телефону 8-473-64-5-28-39 или по адресу улица Космонавтов, дом 19. Полный социальный пакет. Достойная заработная плата.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
4: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
2: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
3: СКС «Лада».
2: Но чтобы выбор был большой.
3: СКС «Лада».
2: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
3: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
5: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
3: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00. Тот, кто не смотрит вперед, оказывается позади. «Радиопортал». Равняйся на нас.

0: центральную аптеку города Нововоронеж требуются провизор и фармацевт. Обращаться по телефону 8-473-64-5-28-39 или по адресу улица Космонавтов, дом 19. Полный социальный пакет. Достойная заработная плата.
1: Портал – это твое радио. Твоя музыка. Твое настроение.
2: Радиопортал.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Слышите? Это вас зовет море. Мчим к солнцу.
3: Новинка сезона в турагентстве «Лиски Тур». Сочи, Абхазия. 5 дней свободы. 4 ночи релакса. В город-отеле «Бархатные сезоны».
2: Пляж с голубым флагом. Анимация для всех. Новые комфортабельные автобусы. Всего 18 500 рублей.
3: Представитель «Лиски Тур» в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Звоните. 8 952 958 6207.
2: Ловите волну с «Лиски Тур».
4: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что совместно с губернатором Курской области Александром Хинштейном продолжает использовать все возможные гуманитарные механизмы, чтобы установить судьбу порядка 300 россиян, о которых ничего не известно с момента вторжения ВСУ в регион. Лантратова отметила, что 2 года назад вооруженные силы Украины вторглись в Курскую область. Так, с 24 года в России удалось вернуть 170 жителей региона, которых насильно удерживали на территории Украины. Билеты на проезд в общественном транспорте в России с сентября получат стандартизированное оформление и должны будут содержать определенный перечень информации. Так, во всех билетах на городской автомобильный и наземный электрический транспорт необходимо будет отражать реквизиты самого билета, багажные квитанции, квитанции на ручную кладь, а также заказы наряда для перевозок по заказу. Это означает, что документ должен однозначно подтверждать факт покупки услуги и ключевые условия перевозки, кто, куда и на каких условиях едет. Что включено в стоимость, какие правила действуют для багажа и ручной клади. Это поможет сократить число серых билетов и поможет пассажирам проще доказывать факт покупки и при необходимости предъявлять претензии. Следующий международный музыкальный конкурс «Интервидение» состоится в Саудовской Аравии. Точные даты и место еще не определены, сообщили организаторы. Фонд «Традиции искусства» и представители организатора продолжают работу по подготовке следующего конкурса, обсуждаются время, место проведения, а также другие операционные вопросы подготовки. В финале конкурса в прошлом году было объявлено, что Саудовская Аравия станет страной проведения «Интервидения» в этом году. Глава МИДа Сергей Лавров в мае выразил надежду, что обострение ситуации на Ближнем Востоке не повлияет на планы организовать второй этап интервидения. Однако власти Саудовской Аравии публично до сих пор не объявили о музыкальном конкурсе и не сообщили никаких подробностей относительно возможных сроков и состава участников. Желание не отставать от друзей и блогеров порождает тревогу и ощущение упущенного, рассказала психолог Ангелина Сурина. По ее словам, синдром упущенного лета – это сигнал о постоянной тревоге. Человек беспокоится, что не успеет что-то сделать по жизни, а летом ситуация усугубляется. Свою значимость люди часто повышают через действия или предметы – покупки, путешествия, реализацию мечты. Чтобы справиться с тревогой, психолог порекомендовала научиться оценивать то, что уже сделано, и сравнивать себя с собой в прошлом. Это помогает увидеть рост и успокоиться. Также важно жить настоящим, концентрироваться на том, что приносит удовольствие здесь и сейчас. Стоит составлять реалистичные планы, чтобы избежать выгорания, и обязательно оставлять время на отдых и расслабление. Курс доллара на сегодня 6 августа 80.93. Курс евро 93.19. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего!
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
2: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
3: СКС «Лада».
2: Но чтобы выбор был большой.
3: СКС «Лада».
2: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
3: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
5: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
3: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Не заходи в Сувалков.
2: Почему?
1: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
2: Убедила, иду.
3: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
4: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
5: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

осталось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
2: Нора! Мама, это же любимый магазин нашей Мурочки!
3: Да и нам с папой Нора очень нравится.
4: 15% скидка на все 15 августа. До встречи в Норе!
5: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
6: СКС «Лада».
5: Но чтобы выбор был большой.
6: СКС «Лада».
5: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
6: СКС «Лада».
7: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
8: О, совсем другой разговор.
7: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
6: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Центральную аптеку города Нововоронеж требуется провизор и фармацевт. Обращаться по телефону 8-473-64-5-28-39 или по адресу улица Космонавтов, дом 19. Полный социальный пакет. Достойная заработная плата.

0: Реклама на Радіо Портал.
1: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Российские власти требуют от западных стран прекратить поставлять Украине военную помощь и подчеркивают, этот процесс не помешает Москве достичь цели военной операции. В Министерстве иностранных дел ранее обращались к Вашингтону с просьбой прокомментировать сообщение об обмене разведданными. Между тем, украинская и американская стороны достигли прежнего уровня обмена данными разведок, заметили в Сенате Соединенных Штатов. Ранее госсекретарь Марко Рубио сообщил, Вашингтон не прекращал обмен разведывательной информацией с Украиной. Заявление российских дипломатов о том, что западные страны окончательно подорвали к себе доверие, может означать, что Москва ужесточит свою позицию на будущих переговорах по Украине. Президент Владимир Путин заявил, Россия готова договариваться по украинской проблематике, но будет делать это исключительно исходя из собственных интересов. Центробанк исключил перегрев экономики из-за выбытия мощностей в части отраслей. Регулятор подчеркивает, временное сокращение производственных мощностей в некоторых секторах экономики не приведет к новому дисбалансу между спросом и предложением. Потребительский спрос показал ускорение. Основными драйверами стали высокий рост заработных плат в начале года и смягчение денежно-кредитных условий. Также укрепление рубля в период с марта по май нынешнего года создало благоприятные условия для спроса на товары длительного пользования. По итогам Совета директоров Банка России, напомню, было принято решение о снижении ключевой ставки до 14% годовых. Вместе с тем прогноз регулятора по инфляции на текущий год вырос с 4,5% до 6,7%. Правительство разрешило провозить и продавать бензин пониженных экологических классов Евро 2, 3, 4 до 1 июля 2027 года. Ранее послабления были утверждены до конца нынешнего года. В Минэнерго назвали эту меру антикризисной. В ведомстве пояснили, она позволит предотвратить дефицит нефтепродукта в условиях изменения логистических цепочек, а также технологических ограничений. Как отмечают аналитики, это позволит использовать нафту без глубокой переработки, повысив предложение бензина на сотни тысяч тонн в месяц. Помимо снижения стандартов для производства топлива и активации импорта, в том числе из Белоруссии, Азербайджана, стран Центральной Азии, Индии и Турции, Россия может запретить поставки бензина по межправительственным соглашениям и ослабить контроль над ценами на автозаправочных станциях. Последний шаг, впрочем, вряд ли возможен до сентябрьских выборов, указывают аналитики. Россиянам необходимо до конца нынешнего года проверить, заключены ли у них договоры с газораспределительной организацией, а при их отсутствии заключить или переоформить такие документы. Новые требования к газовому оборудованию ужесточают условия обслуживания и направлены на повышение безопасности в домах. Напомню, с 1 марта это право получили только газораспределительные организации, которые непосредственно транспортируют газ до вашего дома. Это означает, что даже если у вас есть проверенная годами частная компания, теперь придется перезаключить договор, что называется, с родной газовой службой. Таким образом, в многоквартирном доме всех жителей должна обслуживать одна организация. Есть, правда, исключение. Это ремонт, не входящий в минимальный перечень. Его могут выполнять и другие фирмы, но с соблюдением строгих требований. Официальный курс американского доллара – 80 рублей 93 копейки. Курс единой европейской валюты – 93 рубля 19 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
4: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Любимый магазин нашей Мурочки.
3: Да и нам с папой Нора очень нравится.
4: 15% скидка на все. 15 августа. До встречи в Норе.
5: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория. Анализы за 10 минут. Хирургия. УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
6: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
7: СКС «Лада».
6: Но чтобы выбор был большой.
7: СКС «Лада».
6: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
7: СКС «Лада».
8: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
9: О, совсем другой разговор.
8: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
7: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

центральную аптеку города Нововоронеж требуется провизор и фармацевт. Обращаться по телефону 8-473-64-5-28-39 или по адресу улица Космонавтов, дом 19. Полный социальный пакет. Достойная заработная плата.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: «Автотранстур» – ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники – в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранстур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
3: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
4: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Не заходи в Сувалков.
2: Почему?
1: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
2: Убедила, иду.
3: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
4: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
5: Нора! Мама, это же любимый магазин нашей Мурочки!
6: Да и нам с папой Нора очень нравится.
7: 15% скидка на все. 15 августа. До встречи в Норе.
8: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
9: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
10: СКС «Лада».
9: Но чтобы выбор был большой.
10: СКС «Лада».
9: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
10: СКС «Лада».
11: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
12: О, совсем другой разговор.
11: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
10: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью. Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
3: СКС «Лада».
4: Но чтобы выбор был большой.
3: СКС «Лада».
4: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
3: СКС «Лада».
5: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
6: О, совсем другой разговор.
5: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
3: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

центральную аптеку города Нововоронеж требуются провизор и фармацевт. Обращаться по телефону 8 473 64 5 28 39 или по адресу улица Космонавтов, дом 19. Полный социальный пакет. Достойная заработная плата.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Автотранс Тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы

0: Вращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранстур» и «Мессенджер Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
1: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
2: Суши-край! Суши доставит! Суши-край роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край – заказывай! Суши-край.ру.
3: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Российские власти требуют от западных стран прекратить поставлять Украине военную помощь и подчеркивают, этот процесс не помешает Москве достичь целей военной операции. В Министерстве иностранных дел ранее обращались к Вашингтону с просьбой прокомментировать сообщение об обмене разведданными. Между тем, украинская и американская стороны достигли прежнего уровня обмена данными разведок, заметили в Сенате Соединенных Штатов. Ранее госсекретарь Марко Рубио сообщил, Вашингтон не прекращал обмен разведывательной информацией с Украиной. Заявление российских дипломатов о том, что западные страны окончательно подорвали к себе доверие, может означать, что Москва ужесточит свою позицию на будущих переговорах по Украине. Президент Владимир Путин заявил, Россия готова договариваться по украинской проблематике, но будет делать это исключительно исходя из собственных интересов. Центробанк исключил перегрев экономики из-за выбытия мощностей в части отраслей. Регулятор подчеркивает, временное сокращение производственных мощностей в некоторых секторах экономики не приведет к новому дисбалансу между спросом и предложением. Потребительский спрос показал ускорение. Основными драйверами стали высокий рост заработных плат в начале года и смягчение денежно-кредитных условий. Также укрепление рубля в период с марта по май нынешнего года создало благоприятные условия для спроса на товары длительного пользования. По итогам Совета директоров Банка России, напомню, было принято решение о снижении ключевой ставки до 14% годовых. Вместе с тем прогноз регулятора по инфляции на текущий год вырос с 4,5% до 6-7%. Правительство разрешило провозить и продавать бензин пониженных экологических классов Евро 2, 3, 4 до 1 июля 2027 года. Ранее послабления были утверждены до конца нынешнего года. В Минэнерго назвали эту меру антикризисной. В ведомстве пояснили, она позволит предотвратить дефицит нефтепродуктов в условиях изменения логистических цепочек, а также технологических ограничений. Как отмечают аналитики, это позволит использовать нафту без глубокой переработки, повысив предложение бензина на сотни тысяч тонн в месяц. Помимо снижения стандартов для производства топлива и активации импорта, в том числе из Белоруссии, Азербайджана, стран Центральной Азии, Индии и Турции, Россия может запретить поставки бензина по межправительственным соглашениям и ослабить контроль над ценами на автозаправочных станциях. Последний шаг, впрочем, вряд ли возможен до сентябрьских выборов, указывают аналитики. Россиянам необходимо до конца нынешнего года проверить, заключены ли у них договоры с газораспределительной организацией, а при их отсутствии заключить или переоформить такие документы. Новые требования к газовому оборудованию ужесточают условия обслуживания и направлены на повышение безопасности в домах. Напомню, с 1 марта это право получили только газораспределительные организации, которые непосредственно транспортируют газ до вашего дома. Это означает, что даже если у вас есть проверенная годами частная компания, теперь придется перезаключить договор, что называется, с родной газовой службой. Таким образом, в многоквартирном доме всех жителей должна обслуживать одна организация. Есть, правда, исключение. Это ремонт, не входящий в минимальный перечень. Его могут выполнять и другие фирмы, но с соблюдением строгих требований. Официальный курс американского доллара – 80 рублей 93 копейки. Курс единой европейской валюты – 93 рубля 19 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Нора! Мама, это же любимый магазин нашей Мурочки!
2: Да и нам с папой Нора очень нравится.
3: 15% скидка на все. 15 августа. До встречи в Норе!
4: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
5: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
6: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
7: СКС «Лада».
6: Но чтобы выбор был большой.
7: СКС «Лада».
6: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
7: СКС «Лада».
8: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
9: О, совсем другой разговор.
8: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
7: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: за баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Начало месяца, по традиции, время и шанс взглянуть на продажи и тренды только что ушедшего и понять, а что же будет дальше. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: В июле автомобильный рынок показал неоднозначную динамику, чему способствовали летний период отпусков и осторожность потребителей. Помимо этого, высокие процентные ставки по кредитам, а также колебания валютных курсов и, разумеется, уменьшение скидок на востребованные модели. Несмотря на продолжение мер поддержки со стороны производителей, да и правительства, существенных изменений, не произошло. Снижение ключевой ставки обычно проявляется с задержкой, и в сложившихся обстоятельствах спрос не увеличился, да и снижение ставки было скорее символическим. Тем не менее, сегмент гибридных и электрических автомобилей продолжил демонстрировать рост. Ситуация с топливом, очевидно, не привела к заметному снижению спроса и, вероятно, окажет ограниченное влияние. Краткосрочно наблюдалось повышение интереса к гибридным машинам. Однако критический дефицит зарядных станций остается основным препятствием. Это говорит о том, что обсуждения по расширению инфраструктуры для транспортных средств на альтернативных источниках энергии пока лишь остаются на словах и на бумаге. Вследствие чего подавляющее большинство покупателей электричек и гибридов – это жители частных домов, не зависящие от общедоступных зарядных устройств. Кроме того, по итогам июля было заключено значительное количество корпоративных сделок, которые как продавцы, так и покупатели стремились завершить. Окончание квартала, как правило, ускоряет процесс принятия решений. В июле у многих потребителей приоритеты сместились на отдых и отпуск вместе с детьми, поэтому ожидается, что осенью спрос на автомобили по традиции вырастает. По итогам июля в России было продано без малого 135 тысяч автомобилей, что незначительно превышает прошлогодний показатель на 0,5%. По сравнению с предыдущим месяцем зафиксирован рост более чем на 5%. Ранее агентство «Автостат» сообщило о статистике продаж подержанных автомобилей. За первое полугодие в России было реализовано почти 8 тысяч, что почти на 40% больше, чем в прошлом году.
0: Автомобильные факты.
1: Август, традиционно завершающий летний период, приносит с собой оживление деловой активности. Однако, согласно текущим прогнозам, нет явных предпосылок не для значительного подъема, но и для резкого спада. Ожидается, что снижение ключевой ставки до 14% в ближайшем будущем вряд ли окажет существенное влияние на потребительский спрос, поскольку на фоне привлекательных процентных ставок по кредитам россияне склоняются к сохранению имеющихся сбережений. Потенциальную поддержку продажи могут оказать акции от дистрибьюторов и программы обмена старого автомобиля на новые системы трейд-ин. Помимо этого, льготное кредитование и достаточный ассортимент автомобилей в дилерских центрах. Вместе с тем, в отношении наиболее популярных моделей возможно сокращение предлагаемых скидок. Ожидается, что август может показать отрицательную динамику в диапазоне 5-7% по сравнению с июльскими показателями. К положительным моментам можно отнести, еще раз повторюсь, смягчение условий кредитования благодаря снижению ставки Банка России. Но что уж тут кривить душой, шаг снижения слишком мал, чтобы активизировать активность, а действующие условия кредитования пока скорее являются барьером, чем реальной возможностью приобрести себе новый автомобиль. Пока ставка не приблизится к 12%, отражая реальную стоимость денег, вряд ли стоит ожидать значительного всплеска покупательской активности именно в кредитной части. Клиентская активность формируется зачастую под давлением множества факторов, но ключевым остается стабильность доходов покупателей и реальная потребность в покупке нового или подержанного автомобиля. Вот такая статистика, вот такие тренды ожидают нас в августе, друзья. Всем желаю успехов и удачи.
0: За баранкой.
2: Реклама на радио «Портал».
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
5: СКС «Лада».
4: Но чтобы выбор был большой.
5: СКС «Лада».
4: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
5: СКС «Лада».
0: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
6: О, совсем другой разговор.
0: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
5: СКС «Лада».
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио Портал.
1: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
2: СКС «Лада».
1: Но чтобы выбор был большой.
2: СКС «Лада».
1: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
2: СКС «Лада».
3: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
4: О, совсем другой разговор.
3: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
2: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
3: СКС «Лада».
2: Но чтобы выбор был большой.
3: СКС «Лада».
2: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
3: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
5: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
3: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Яркими красками по полу мы расплывались и были влюблены, разливались рекой во все углы, кричали и были немы, вдаль запускали свои корабли. Чистыми мыслями только полны, добрыми мыслями были полны, вдаль запуская свои корабли.

остановил для нас время. Мы можем уже никуда с тобой не спешить. Выбери любое мгновение, и просто будем каждую секунду им жить.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето – это здорово! Мебель-сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель-сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Там, где рок, там ты одинок. Там, где рэп, там ты слеп. Ложится палец на гладкий курок. Так же, как...

0: Реклама на Радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка» – вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

get over.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Вена помнит боль моя. Плыву к тебе сквозь волны, словно я с тобой моря. Плыву к тебе, ты компас мой, ты мой земной маяк. Скажи, что ты моя хоть птица, ты вольная. Скажи, что все не

0: Реклама на Радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.